0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

วิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

วิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ฟังวิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: หน้าที่ของเราไม่ใช่ดูความบกพร่องของคน
1: ขณะนี้แต่เข้ากำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ับฟังวิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115